сердце гнусь, дров не сосуй. Перешла не шурья, сумите, курва, бите, шурка, но звонил сулярула, быстро не сулярула. От сознать вен, Италия сульди, не дать фердун,